0: Radio für Saarlouis und die Region. City Radio Saarlouis.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».